101 FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

12 по местному и по завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Состоятельные жители Мехико в панике. Всего за 6 дней в городе пропали 24 человека. Бывшего агента ЦРУ Джона Кризи нанимает телохранителем 9-летней дочери промышленника Сэмюэля Рамоса, Питы Рамос. Поначалу Кризи с трудом терпит соседство не по годам развитой девочки. Но со временем они становятся друзьями. Кризи вновь почувствовал вкус к жизни. Но все рушится, когда Питу похищают. Кризи клянется убить любого, кто втянет в похищение Питы. Теперь его никто не остановит. Саундтрек к фильму «Гнев».

0: С добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачись.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Побывавший на своем веку в немыслимых переделках, специальный агент ФБР детектив Скиннер расследует самое загадочное дело в своей карьере – смерть сына известного медиамагната. Так он оказывается в лос-анджелесском отеле «Миллион долларов», населенном наркоманами и ворами. Было ли это самоубийство или убийство, ответ становится еще больше сложным, когда один из постояльцев пытается увести подозрения от красавицы Элоизы. Теперь Скиннер должен отделить факты от вымыслов, чтобы найти виновного, кто бы он ни был. Саундтрек к фильму «Отель «Миллион долларов».»

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в Валдае коммунальные службы активно наводили порядок в городе. Благоприятная погода помогла специалистам выполнить большой объем работ. Они косили траву на газонах и боролись с очагами борщевика. Это важно для безопасности жителей и сохранения зеленых зон, отметил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Отдельно велись работы по грейдированию дорог и обочин. Теперь проезд по второстепенным улицам должен стать заметно комфортнее. Параллельно шла уборка мусора, контейнеры регулярно опустошали, а стихийные свалки оперативно ликвидировали. К благоустройству подключились сотрудники администрации. Они вышли на субботник и обновили покрытие детской площадки на улице Труда. Яркие краски вернули объекту привлекательный вид. Теперь здесь будет приятнее играть детям. В Валдае суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в служебном кабинете отделения УФСБ фигурант передал сотруднику ведомства 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении его работников от административного наказания по миграционным нарушениям, в том числе от возможной депортации. При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента. Действия обвиняемого подпадают под статью о даче взятки за заведомо незаконные действия. За такое преступление грозит до 8 лет лишения свободы. При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учел, что речь идет о тяжком преступлении, а сам фигурант проживает в другом регионе и не имеет регистрации в Новгородской области. Вместе с тем, у мужчины нет судимости и административных взысканий, а также имеются устойчивые социальные связи. Исходя из этих обстоятельств, суд счел возможным не заключать обвиняемого под стражу, а применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, по мнению суда, позволит обеспечить надлежащее поведение фигуранта на стадии следствия. Соответствующее постановление вынес Валдайский районный суд. Мера пресечения будет действовать 2 месяца. Жители Валдайского района пожаловались в чате администрации на состояние обочин и ручья. Сразу несколько человек отметило, что траву не косят, в частности на улице Крупской и на улице Хвойной в Зимогорье. Отдельно жители обратили внимание на ручей вдоль улицы Крупской. Он зарос бурьяном и заплыл, из-за чего вода подтапливает придомовую территорию 3- и 2-этажных домов. В связи с ситуацией люди подготовили коллективное обращение в Роспотребнадзор. Администрация района пока не давала официальных комментариев. Жители рассчитывают, что надзорное ведомство поможет решить проблему. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12+.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем здравствуйте, отличное настроение, шикарное начало дня вам гарантировано, потому что сегодня ведущие утреннего шоу «Активация» Сергей Грышков и Маша Малина не опоздали, пришли на работу вовремя и готовы начать вместе с вами просыпаться сегодня 27 июля. 2-7, хорошие цифры, хорошие числа.
3: 2-7-2-6.
2: 2-7-2-6, да, еще и 0-7 между ними где-то. Короче, две семерки есть, две двойки есть, шестерка тоже хорошее число. Самое главное, чтобы, если вы верили в магию чисел, все у вас было хорошо. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Я тут, знаешь, что прочитал?
3: Ну-ка.
2: Выходные. Есть такой один бизнесмен, забыл, как его зовут. Ну, неважно, как его зовут. Человек, который создал империю просто... огромнейший, у него много-много денег. И когда к нему подошли и спросили: вот, уважаемый, вот вы в 5 утра просыпаетесь каждый день, и вы стали таким богатым. Я просыпаюсь каждый день в 5 утра, и я все еще бедный. А он говорит: ребята, это все индивидуально. Я просто люблю рано вставать. Это никак не связано с моим заработком.
3: Ничего себе. Вот,
2: поэтому, ребята, если вам кто-то сказал, что нужно вставать поздно или очень рано, чтобы стать богатым, не верьте. Самое главное, чтобы...
3: Это не имеет никакого отношения к вашим финансам.
2: Биологические часы просыпались вот именно сейчас, когда утреннее шоу «Активация» начинается, потому что мы вас богатыми, конечно, не сделаем, но информированными обязательно. Много всего интересного сегодня.
3: Духовно богатство.
2: Естественно, много классных рубрик, полезных, питательных, и самое главное, они сделают так, чтобы ваш день стал по-настоящему классным. Мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 27 июля – свой профессиональный праздник, День работника МФЦ, отмечают сотрудники российских многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Дата выбрана в связи с тем, что 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Идея создания подобной структуры в стране появилась еще в 2000-х годах, а первый центр «Мои документы» был открыт в Москве в августе 2011 года. Первоначально центры выступали посредниками между физическими лицами и управлениями налоговой и миграционной служб, БТИ, кадастровой палаты и Пенсионным фондом Российской Федерации. Затем список услуг увеличился. В настоящее время, благодаря заключенным соглашениям и проведенным мероприятиям, МФЦ предоставляются гражданам 89 регионах России. Свыше 400 услуг, и ежегодно этот перечень расширяется. Сегодня МФЦ – категория бюджетных учреждений в России, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна, после обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими госуслуги или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется центром без участия заявителя.
2: Сегодня, 27 июля, день рождения гамбургера. В 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии нового света. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. История самого успешного бизнеса на гамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардино встретились братья Макдональд и Рэй Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В результате был создан Макдональдс, сеть которого начала расти бешеными темпами благодаря введенной руководством компании системе франчайзинга. Макдональдс и их гамбургеры стали барометром для американской и мировой экономики и символом глобализации.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». Она называется «Зацепила». И это неспроста, потому что здесь мы вам новости рассказываем, про которые забыть потом, ну, просто невозможно.
2: Абсолютно верно, абсолютно верно. И у меня вот первая новость такая сегодня. Первая утренняя новость, она очень бодрящая. Я не помню, ты же кофе не любишь, ты чай любишь пить.
1: Да.
2: Вот, я люблю кофе. Ну, не все, там, знаешь, всякие вот, допустим, капучино там на банановом с добавлением того-сего, мне не очень нравится.
1: А я вот как раз только такое могу попить.
2: По классике только пью. Так вот, новый тренд, ребята, если у вас есть своя кофейня или у вас есть знакомая кофейня, в которую вы любите ходить, берите на заметку, тем более лето жарко, хочется прохладных напитков. В Австралии появился новый тренд, именно оттуда он идет, называется деконструированное айс-латте. То есть тебе вместо привычного...
1: Звучит очень сложно.
2: Да, холодного кофе дают просто напиток в разобранном виде. Там 3 стакана. В одном из них порция эспрессо, дальше емкость с молочком и, собственно, стаканчик, в котором лед. То есть это все выглядит довольно-таки просто. И дальше ты уже начинаешь пробовать эспрессо. То есть, ну, там сладкое, горькое. Знаешь, люди, которые понимают в кофе, они там разбираются. Там карамель, там шоколад и так далее. Вот, цитрусовые. Дальше молочко тоже можно выбрать любое. Опять же, ну, лед, как бы и в Африке, и в Австралии тоже лед. И вот, собственно, люди начинают вот... готовить кофе. Самое главное, знаешь, что в этом? Что стоит так же, как и обычный. Ты говоришь, так я ж сам буду его собирать. Нет, ребята.
1: Да, вычтите.
2: Вычтите, нет, только ингредиенты. А им же потом посуды больше мыть, считай. Стаканчик эспрессо, стаканчик льда, стаканчик молока. Ну, в общем, многие сказали, что это, собственно, бессмысленно.
1: Ну, почему бы и нет? Может, кому-то...
2: А мне нравится такая идея. Ну. Мне очень нравится, классно.
1: Это, чё? Знаешь, как картина по номерам.
2: Кому-то нравится, кому-то нет?
1: Ну, в смысле, ты вроде как и сам тут все собираешь, ну, вроде как все готовое, ну, вроде как ты усилия же приложил, удовольствие
2: ну, да.
1: же получил.
2: Ну,
1: ты
2: да.
1: Почувствуй себя барменом.
2: Ну, я вот люблю делать, например, в отелях, если там нахожусь, сделать себе кофе. В латте больше молока, да, чем в капучино. Угу. Короче, я
1: есть
2: делаю...
1: Есть еще рафт.
2: Ну, раф, это другое. Мне очень нравится, допустим, берите лайфхак, берем, делаем себе капучино, капучинку, и потом еще туда эспрессо дозу делаем, увеличится ровно на миллиметр. Ваш напиток по высоте в емкости, а зато будет гораздо бодрее. В общем, такая вот новость всем, кто пьет кофе, бодренького кофе, и вообще просыпайтесь, ребята, бодритесь, как умеете.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Ну что, Маша, есть ли у тебя кто?
1: Именинные именинники.
0: Кто родился 27 июля.
1: В утреннем шоу «Активация», да, поздравляем всех. Во-первых, кто родился и кто нас слышит сейчас, с днем рождения вас поздравляем. Сейчас
0: да.
1: будем поздравлять известных людей, которые с вами родились в один день. Я, ребят, постарше, прям конкретно так постарше.
0: Прям сильно постарше.
1: Да, потому что мой первый именинник, его зовут Кукай.
0: Кукай?
1: Кукай.
0: Кукай, просто без фамилии, без имени, непонятно где что.
1: Он родился в 774 году, без единички, просто в 774. И это такой вот культурный, общественный, религиозный деятель Японии, буддийский святой и основатель буддийской школы Сингон и носитель титула Кобо Дайси, что означает «великий учитель, распространитель дхармы».
0: О, боже мой, у меня сегодня день рождения у Николая. Костер Вальдау, это датский актер-продюсер.
1: Я знаю,
0: да.
1: Это он Джейми Ланнистер.
0: Ну, это вот в вашей «Игре престолов» там, а в нашей он у нас, собственно, участник. Главный там один из героев фильма «Черный ястреб», боевичок. Он же так-то герой боевиков,
1: не,
0: нормальный.
1: Вот герой боевиков я вот так не знаю.
0: «Охотники за головами».
1: Я знаю еще фильм «Другая женщина», комедия, где у Костера Вальдау там было три женщины, и они все там занимались.
0: Но он красивый, он красавчик. Все датские ребята такие вот.
1: Ну, он такой, как это, не то, что красавчик, у него такая очень статная красота, такая благородная как будто.
0: Ладно, хорошо.
1: Давайте еще про него поговорим.
0: Давайте я. У меня еще один красавчик будет на очередь, пока давай про твоего следующего именинника.
1: Хорошо. В 1940 году родилась немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш. Если вы никогда не видели, как она танцует, то прям вот просто найдите где-нибудь на просторах сети интернет. Пинбал. И получите удовольствие.
0: А у меня день рождения сегодня еще одного красавчика. Это Джонатан Рис-Майерс. Британский, ирландский, простите, киноактер. Ты знаешь, до этого
1: я
0: красавчика.
1: Вообще, да, я хотела своего старшего сына назвать Джонатан Рис-Майерс.
0: Привет, Джонатан Рис-Майерс.
1: Да, прям в одно
0: Ну
1: целое.
0: Да, конечно же, у него и в Александрию там Кассандра, кажется, играл там такая. Но они все там были полуголые. Дракула, опять же, да, в этом фильме играл, собственно, Дракулу. Это был даже сериал. Потом, что у него еще был классный фильм. Это «Париж», из «Парижа с любовью», где он играл.
1: Я Тюдоров смотрел.
0: Ну, Тюдоров. Ну, ты видишь, ты смотришь какие-то исторические фильмы, я все такое.
1: Я люблю,
0: по современнее.
1: Да.
0: Ладно, кто еще у тебя есть?
1: В 1968 году родился еще один мужчина красивый, Джулиан МакМэхан. Это австралийский актер, он снимался в сериале «Зачарованные». Все девчонки, кто смотрел в свое время «Зачарованных», «Части тела», вот они там в него были влюблены.
0: Ну и день рождения сегодня у актера, у Сергея Лавыгина. Вот, человек потрясающего чувства юмора. Ну, я бы не сказал, конечно. Риз Майерс там как бы вот посмотри, я тебе показываю. Там, ну, как бы рядышком не стоял, говорит Сергей Лавыгин. Да нет, классный актер, сериал «Кухня», естественно. Потом был у них Сеня Федя, когда они уже стали со своим коллегой, с Алексеем с Арсением Чуганиным играть. А так, огромное количество сериалов, огромное количество фильмов. И на самом деле очень трудолюбивый, очень такой... Я лично знаком с Сергеем. Такой отзывчивый, классный, очень позитивный молодой человек. В общем, вот такие люди хорошие рождают сегодня, 27 июля. Мы вас тоже поздравляем, если у вас днюшечка. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Самое главное, если вы до сих пор не позавтракали, подождите, послушайте Машу, возможно, что-то ценное вам скажет, потому что сейчас правильное питание по понедельникам, наша любимая рубрика «Маша, давай жги».
1: Я хочу призвать всех людей есть чернику сегодня.
0: Давай, что, ну хорошо.
1: И вот знаете, не ту чернику, которую можно купить где-то в супермаркете, а желательно пойти и собрать ее ручками прямо в лесу, ну или купить у тех, кто это сделал за вас. Потому что именно дикая черника – это суперфуд для сердца. А в этом году, в 2026-м, один журнал, не буду называть его название, потому что оно очень сложное. Они провели масштабный научный обзор. Они 24 года исследовали дикую чернику, представляете себе? И пришли к таким выводам, что, во-первых, черника дикая обладает свойствами, как улучшение работы сосудов, помогает сосудам расслабляться, правильно реагировать на нагрузку. Эффект фиксировался уже через несколько месяцев после всего лишь одной порции дикой черники. А при регулярном употреблении он закреплялся на неделе и месяцы. Также дикая черника снижает давление, холестерин и сахар. И у людей с повышенным кардиометаболическим риском отмечали значительные клинические улучшения. Также был 6-недельный эксперимент. Каждый день там люди во время этого эксперимента принимали 25 грамм порошка дикой черники. И это привело к росту полезных бифидобактерий. То есть вместо того, чтобы есть там какие-то таблеточки, да, которые после курса антибиотиков приводят ваш организм в норму, представляете, вот 25 грамм порошка дикой черники. Боже мой, все.
0: Порошок.
1: Бифидобактерии восстановлены. Также отмечается улучшение памяти и скорости мышления даже у пожилых участников после регулярного употребления черники на ежедневной основе. А чем еще, вот чем отличается именно дикая черника от, которая культурная, да, выращенная? Антиоксидантов в дикой чернике в два раза больше. На 70% больше клетчатки. Вы видели, да? Говорят, где клетчатка?
0: Ну, там, ну, черники, потому что, друзья, клетчатка. Потому что ее там опыляют пчелки, там всякие животные ходят мимо.
1: Вот, и...
0: Поэтому не больше всего полезного.
1: Вот сколько черники нужно съедать, да, и какую чернику выбирать?
0: Важно.
1: Чашка дикой черники в день. Да?
0: Да.
1: Помним, что дикая черника более питательна. Ее продают тоже и где-то в масс-маркетах, но в замороженном виде.
0: Я такого не... А, кстати, видел, да.
1: Да, видел конечно, видел такое, да. Замороженные ягоды продаются. Полезные свойства сохраняются как у свежей, так и у замороженной, так и у сублимированной черники. И вот именно дикая черника один из немногих продуктов, который все вообще поддерживает в вашем организме. Сердце, сосуды, обмен веществ, микробиом и мозг. И самое главное, это, конечно, защита вашего зрения. Так что лето, самое время есть чернику. Кормите черникой ваших детей, чашечка в день, и все будет в ожиле.
0: Да, добавлю от себя, у меня родители любят ходить в лес, собирать чернику, конечно же, и такие у них фиолетовые пальцы, которые не отмываются после сбора черники.
1: И
0: потом...
1: фиолетовые губы, фиолетовый язык.
0: Язык фиолетовый, губы нет. И купили еще такая штучка, продается на маркетплейсах, уже давно продается такая, типа, я даже не знаю, как, типа, такой совочка с дырочками, то есть подходишь к кустику, так вжух.
1: Да-да, такой штукой еще бруснику собирают.
0: Да, но вот, и это самое главное, штука, она безопасная, то есть кустик остается на месте. Все, всем приятного черничного аппетита. Ой, так пирог, знаешь, черника захотел. Чизкейк с черничкой. Все, ребят, я пошел искать чизкейк. А мы скоро вернемся.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, понедельник, 27 июля, на календаре, классный день, чтобы проснуться, улыбнуться и немножко поиграть. Наша игра «Верю-не верю» начинается. Сергей Рыжков, Маша Маринина, обмениваемся фактами, факты правдивые, лживые, главное понять, где правда, где ложь, удается, молодец, не удается, не молодец. Маша, спрашиваю тебя, половина лета уже позади, ты на велосипеде каталась хоть раз этим летом еще? Еще нет пока.
2: На велосипеде я не каталась, я не люблю неустойчивые вот эти вот методы катания. Но этим летом, ты знаешь, у меня очень важное что-то произошло, кое-что.
1: Ну, с неустойчивым
2: я
1: предметом?
2: Я поняла, нет, с устойчивым. Я поняла, что нельзя в себе сомневаться, нужно верить в себя, и я все могу. Я этим летом поняла, что я могу гораздо больше, чем я думала, что могу до этого.
1: Ну, это уже большой плюс. Почему
2: я... лето не зря прошло.
1: Да, главное осознать, что ты можешь больше, и потом успокоиться. Короче говоря, про велосипеды будет сегодня у нас игра «Верю-не верю». С моей стороны, факты про велосипед. Веришь ли ты, что первая велосипедная гонка прошла в Великой Британии? Великобритании. Первая велосипедная гонка, вот официальная.
2: Нет.
1: Абсолютно верно, потому что это была во Франции. Это была Франция, я тебя поздравляю. Это Франция. Конечно же, это была во Франции. 1869 году.
2: Веришь ли ты? Знаешь такое дерево? Эбеновое дерево.
1: Нет.
2: Ну, есть такое эбеновое дерево.
1: Есть, есть, ладно.
2: Веришь ли ты, что плод эбенового дерева – это папайя?
1: Да, верю.
2: Нет, неправда.
1: А что это?
2: Хурма.
1: Хурма? Ненавижу хурму.
2: И эбеновые деревья.
1: И эти деревья. Папайя люблю, хурму ненавижу. Молодец, Маша, поздравляю тебя. Факт я один себе приберег. Может быть, на завтра, а может быть и нет. Самое главное, что узнали целых 2-3 интересных факта мы сегодня. А это хорошо. И летим дальше.
0: Утреннее шоу

0: Everton. ¡Ahí!
1: 11825,
2: code 6, 105 North Avenue, 52. Any Hyundai unit on Neutral, 600 North
3: Mott, 600 North Mott, apartment 409. Any Hyundai unit,
4: 52.
3: Утреннее шоу «Активация».
4: «Звездная пыль». Утреннее шоу «Активация», время для звездных новостей, рубрика «Звездная пыль», в которой мы узнаем о том, что в жизни наших любимых, ну или нелюбимых, просто известных людей происходит.
5: Происходит следующее, травмируются звезды. В общем, да, ребята, будьте максимально аккуратны, да, потому что летом как-то чаще всего это происходит, даже если ты не занимаешься экстремальными видами спорта, все равно вот все, что может тебя травмировать, как вот, вспоминая Олечку Бузову, да, даже ванная комната, вообще...
4: А недавно мы про кого-то тоже говорили, тоже кто-то что-то сломал.
5: Да, сочетание Оли Рябкина, да, вообще сочетание воды и кафеля, это вот в любое время года, на самом деле опасная штуковина. Рэпер Гуф Алексей Долматов, значит, тут пострадал, ребро себе сломал на Пхукете. Пхукете, так говорят те, кто на Пхукете живет давно, а мы говорим на Пхукете.
4: А он что, там плавал, что ли?
5: Ну, во-первых, он там тусуется очень часто.

0: Там ребятки мои ждут меня, концерт у меня, и поехал концерт давать. Давал концерт через боль. Я думаю, что он, знаешь, там...
1: Бедолага, зачем такие страдания?
0: Ну, зато допел, до конца допел программу. Я думаю, что он такой, айс, айс, бэби, ай, айс, я буду любить тебя. Вот так вот, да. На самом деле так и было.
1: Обновил, да, немножко?
0: Песню обновил, да. Но у него хороший бэк-вокалист, который за гуфа там допевает все, да. Там... Ну что, ну спел, все. Я могу сказать, ребята, знаете, что еще? Вот всегда из жизни мы... У нас в последнее время «Звездная пыль» и новости из жизни. Вот моя подруга одна, Ксения, тут ехала на велосипеде, бабахнулась с велосипеда. Казалось бы, только вот она ногу поцарапала чуть-чуть, руку поцарапала, даже написала в соцсетях, что когда я пришла домой, первым делом я помыла велосипед, почистила его от грязи, а потом пошла свою коленку мыть, помыла коленку, намазала зеленкой, и на следующий день в обморок упала, отвезли в больницу, и оказалось, что у нее заражение. Понимаешь? Упала, вот вроде бы чуть-чуть кожа-то покорябала.
1: Ой, будьте осторожны, берегите себя.
0: Осторожны,
1: и вообще, кстати,
0: да.
1: Если вы занимаетесь типа видами спорта, ездите на велике, на самокате, вы уж какие-то средства защиты используете, вот наколенники придумали же не для...
0: Я вообще считаю, сейчас у бассейнов будут ходить вот на коленниках, на локотниках, на ручниках и шлем.
1: Нужны специальные какая-то обувь, чтобы не скользящая была.
0: Да. Будьте аккуратны, ребята.
1: Конечно.
0: А то, знаете, вот летом в больничке...
1: Вообще делать нечего.
0: Вообще в больничке делать нечего, но особенно вот летом вообще,
1: да,
0: не очень.
1: Лучше бы это.
0: Все, слушаем гуфа, бережем себя и радуемся лету и классной. Да, классной рабочей неделе. Утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина. Всем пока.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия планирует массовое внедрение на железнодорожном транспорте биометрии и сервисов на основе национального мессенджера МАКС. Это сообщил Минтранс. На всероссийском селекторном совещании по вопросам развития железнодорожного транспорта говорилось о планах массового внедрения биометрии и сервисов на основе этого мессенджера. Было отмечено, что системы посадки и оплаты по биометрии развиваются в России. Например, уже запущена опция посадки на ряде маршрутов в поезда дальнего следования. Что касается сервисов в МАКС, то РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через него в ряде регионов. Отели с номерным фондом более 50 мест обязаны с сентября предоставить возможность заселять гостей с помощью МАКСа. Это сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с отельерами в начале июля. Ранее в апреле пресс-служба мессенджера сообщала, что пользователи МАКСа теперь могут проходить регистрацию в отелях с помощью цифрового ID вместо заполнения бумажной анкеты. Гостю достаточно открыть одноименный раздел в приложении и показать сотруднику отеля штрих-код, который будет отсканирован. Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны. Партия «Гражданский договор», как политическая сила, сформировавшая парламентское большинство в Национальном собрании, представила президенту республики пакет необходимых документов о выдвижении кандидатуры Пашиняна на должность премьера с целью обеспечения предусмотренной Конституцией процедуры назначения премьер-министра. Согласно Конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания новое правительство подает прошение об отставке президенту республики. В Конституции указывается, что президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер Никол Пашинян вновь возглавит правительство Армении. Постоянный стресс и перегрузка жевательных мышц могут привести к стиранию эмали и повышенной чувствительности зубов, рассказал стоматолог-терапевт Алексей Сошников. По его словам, стресс также может вызывать боли в височно-нижнечелюстном суставе, щелчки при открывании рта и ощущение постоянного напряжения в области лица. Кроме того, во время стресса снижается выделение слюны, что ускоряет развитие кариеса и приводит к неприятному запаху, жжению языка. Желудочная кислота, выбрасываемая в рот на фоне стресса, постепенно разрушает эмаль, подчеркнул стоматолог. Нередко пациенты замечают кровоточивость десен или их постепенную убыль. Такое состояние называется рецессией десны. Она опускается, оголяя корень зуба, который гораздо хуже защищен от внешних воздействий. Люди в состоянии стресса могут менее тщательно ухаживать за зубами, употреблять пищу с высоким содержанием сахара, остатки которой становятся питательной средой для разрушающих эмаль бактерий. Курс доллара на сегодня 3 августа 79.46. Курс евро 91.19. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33. Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Писательница Вирджиния Вульф работает над романом «Мисс Делое», и ее терзают мысли о самоубийстве. Лара Браун, молодая жена и мать, задыхается в рамках своей опрятной жизни в Лос-Анджелесе 1951 года, а Клариса Вон устраивает вечеринку в Нью-Йорке начала 2000-х годов для близкого друга Ричарда, умирающего от СПИДа. Саундтрек к фильму «Часы».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в Валдае коммунальные службы активно наводили порядок в городе. Благоприятная погода помогла специалистам выполнить большой объем работ. Они косили траву на газонах и боролись с очагами борщевика. Это важно для безопасности жителей и сохранения зеленых зон, отметил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Отдельно велись работы по градированию дорог и обочин. Теперь проезд по второстепенным улицам должен стать заметно комфортнее. Параллельно шла уборка мусора, контейнеры регулярно опустошали, а стихийные свалки оперативно ликвидировали. К благоустройству подключились сотрудники администрации. Они вышли на субботник и обновили покрытие детской площадки на улице Труда. Яркие краски вернули объекту привлекательный вид. Теперь здесь будет приятнее играть детям. В Валдае суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в служебном кабинете отделения УФСБ фигурант передал сотруднику ведомства 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении его работников от административного наказания по миграционным нарушениям, в том числе от возможной депортации. При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента. Действия обвиняемого подпадают под статью о даче взятки за заведомо незаконные действия. За такое преступление грозит до 8 лет лишения свободы. При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учел, что речь идет о тяжком преступлении, а сам фигурант проживает в другом регионе и не имеет регистрации в Новгородской области. Вместе с тем, у мужчины нет судимости и административных взысканий, а также имеются устойчивые социальные связи. Исходя из этих обстоятельств, суд счел возможным не заключать обвиняемого под стражу, а применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, по мнению суда, позволит обеспечить надлежащее поведение фигуранта на стадии следствия. Соответствующее постановление вынес Валдайский районный суд. Мера пресечения будет действовать 2 месяца. Жители Валдайского района пожаловались в чате администрации на состояние обочин и ручья. Сразу несколько человек отметило, что траву не косят, в частности на улице Крупской и на улице Хвойной в Зимогорье. Отдельно жители обратили внимание на ручей вдоль улицы Крупской. Он зарос бурьяном и заплыл, из-за чего вода подтапливает придомовую территорию 3- и 2-этажных домов. В связи с ситуацией люди подготовили коллективное обращение в Роспотребнадзор. Администрация района пока не давала официальных комментариев. Жители рассчитывают, что надзорное ведомство поможет решить проблему. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: хиты. Только позитив. Валдай FM. 101. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Этот фильм – экранизация знаменитой компьютерной игры «Wing Commander». Десант земного космического корабля сталкивается со смертоносным оружием в безнадежной битве за будущее человечества. Враждебная инопланетная раса обнаружила координаты Земли и направляется в Солнечную систему с планами тотального уничтожения. И вот настало время двух молодых отчаянных пилотов космических истребителей прорвать оборону и спасти свою планету от орд захватчиков, встреченных землянами в глубинах космоса. Саундтрек к фильму «Командир эскадрильи».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, угроза, исходящая от Киева, должна быть уничтожена окончательно. Москва подчеркивает, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Ярким доказательством тому служат официальные заявления Ирака. Кроме того, украинские военные присутствуют во многих странах Африки. Взрыв северных потоков, осуществленный вооруженными силами Украины, а также удары по Казахстану, выраженные в атаке инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Все это в очередной раз доказывает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, действовать откровенно террористическими методами Киев вынуждает провал на поле боя. При этом, по словам президента, Запад предпочитает не замечать этого и вводит новые санкции против России, а украинский народ использует в качестве тарана в борьбе с Российской Федерацией, поощряя всячески киевский нацистский режим. Главным источником роста экономики по-прежнему остается потребление домашних хозяйств. Росстат и аналитики сошлись в оценках темпов замедления экономики. Рост доли прибыльных компаний наблюдается главным образом в нефтегазовом комплексе и в отдельных сегментах потребительского сектора, тогда как в большинстве обрабатывающих отраслей показатель сокращается. Сочетание сильного потребительского спроса с быстрым ростом импорта означает, что внутреннее производство уже не успевает отвечать на расширение спроса. В результате даже при увеличении бюджетных расходов и сохраняющейся потребительской активности рост ВВП в первом полугодии незначителен. Таким образом, после слабого первого полугодия экономика, вероятнее всего, проведет вторую половину года вблизи уровня стагнации. В России вступили в силу поправки в правила ОСАГО. Водители получают право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от автогражданки до даты начала ее действия. Сейчас, при досрочном прекращении договора, эти деньги не возвращаются страхователю, даже если сам страховой период еще не наступил. Теперь же будут возвращать за вычетом расходов на ведение дела. Также из пункта правил ОСАГО исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая ссылка к соответствующей норме федерального законодательства. Кроме того, скорректированы правила в части перечня документов, предоставляемых при заключении договора страхования для случаев использования транспортного средства супругом, пережившим участника специальной военной операции. Напомню, такой супруг имеет право пользоваться машиной до вступления в наследство. Минпросвещение определило часы на внеурочную деятельность в новом учебном году. Их объем не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения до 1350 часов в начальной школе, 1700 в основной и 680 в старшей. Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план с учетом своих же возможностей и интересов учеников. В частности, предлагаемый уровень курсов, из которых школы могут выбрать необходимые направления с учетом своих условий и профиля, входит разговоры о важном с 1 по 11 класс 1 час в неделю, Россия «Мои горизонты» с 6 по 11 класс, также 1 час в неделю, военные учебные сборы, начальная военная подготовка 17 часов в 8 классе и 35 часов в 10 классе. Официальный курс американского доллара 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты 91 рубль 19 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в Валдае коммунальные службы активно наводили порядок в городе. Благоприятная погода помогла специалистам выполнить большой объем работ. Они косили траву на газонах и боролись с очагами борщевика. Это важно для безопасности жителей и сохранения зеленых зон, отметил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Отдельно велись работы по градированию дорог и обочин. Теперь проезд по второстепенным улицам должен стать заметно комфортнее. Параллельно шла уборка мусора, контейнеры регулярно опустошали, а стихийные свалки оперативно ликвидировали. К благоустройству подключились сотрудники администрации. Они вышли на субботник и обновили покрытие детской площадки на улице Труда. Яркие краски вернули объекту привлекательный вид. Теперь здесь будет приятнее играть детям. В Валдае суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в служебном кабинете отделения УФСБ фигурант передал сотруднику ведомства 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении его работников от административного наказания по миграционным нарушениям, в том числе от возможной депортации. При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента. Действия обвиняемого подпадают под статью о даче взятки за заведомо незаконные действия. За такое преступление грозит до 8 лет лишения свободы. При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учел, что речь идет о тяжком преступлении, а сам фигурант проживает в другом регионе и не имеет регистрации в Новгородской области. Вместе с тем, у мужчины нет судимости и административных взысканий, а также имеются устойчивые социальные связи. Исходя из этих обстоятельств, суд счел возможным не заключать обвиняемого под стражу, а применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, по мнению суда, позволит обеспечить надлежащее поведение фигуранта на стадии следствия. Соответствующее постановление вынес Валдайский районный суд. Мера пресечения будет действовать 2 месяца. Жители Валдайского района пожаловались в чате администрации на состояние обочин и ручья. Сразу несколько человек отметило, что траву не косят, в частности на улице Крупской и на улице Хвойной в Зимогорье. Отдельно жители обратили внимание на ручей вдоль улицы Крупской. Он зарос бурьяном и заплыл, из-за чего вода подтапливает придомовую территорию 3-2-этажных домов. В связи с ситуацией люди подготовили коллективное обращение в Роспотребнадзор. Администрация района пока не давала официальных комментариев. Жители рассчитывают, что надзорное ведомство поможет решить проблему. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
2: 9217-07-22-35.
1: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: После смерти хозяина Фрэнк Лукас, тихий водитель гарлемского преступного авторитета, решает создать собственную криминальную империю. Его специальность – героин, который он возит напрямую из Юго-Восточной Азии. Лукас считает себя бизнесменом и конкурирует с другими группировками по всем правилам рыночной экономики, предлагая более качественный продукт по более низкой цене, зарабатывая $1 миллион в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры. Он становится идолом для всего Гарлема, но по следам Фрэнка уже идет Ричи Робертс, редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского, ненавидимого коллегами. Саундтрек к фильму «Гангстер».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Молодой мужчина пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Это сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Позже стало известно еще об одной пострадавшей женщине. Валберис перестроил цепочки поставок товаров после атаки ВСУ на склад во Владимирской области. Прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила компания. Тем временем вооруженные силы России ночью продолжили на нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованы в интересах ВСУ. В акватории Черного моря поражены 3 сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Председатель правительства Михаил Мишустин в Республике Алтай встретился с главой региона Андреем Турчаком. Он отметил, что Алтай вызывает большой интерес у туристов. Красота природы региона не оставляет равнодушных всех, кто в него приезжает, заметил Мишустин. Он попросил Турчака рассказать, как развивается горный Алтай и как обстоит ситуация с туризмом. Также Андрей Турчак рассказал Мишустину о развитии сельхозкооперации на Алтае. По его словам, сельхозкооперация и мелиорация активно развиваются в республике. В прошлом году господдержку получили 673 хозяйства, а в первом полугодии этого года 475. Турчак рассказал о модернизации самих хозяйств, об активном развитии сельхозкооперации и мелиорации. На Алтае создают агроклассы и реализуют новые инвестиционные проекты в сфере животноводства, добавил глава региона. Кроме того, в этом году на Алтае приведут порядок около 70 километров дорог. Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе на выборах депутатов Госдумы, а также в избирательных кампаниях других уровней, которые пройдут в единый день голосования. В этом году дистанционное электронное голосование состоится в рекордном числе регионов – в 33 и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей. В 32 регионах, где будет использоваться федеральная платформа ДЭК, подать заявление можно будет на портале госуслуг до 14 сентября. После подачи заявления необходимо дождаться уведомления о его одобрении. Если заявление не будет отозвано, избиратель сможет проголосовать только дистанционно. Подтвержденных данных о циркуляции вируса бурбон на территории России нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Его специалисты в круглосуточном режиме продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в нашей стране и за рубежом. Там отметили, что в России распространены собственные виды эксодовых клещей, которые могут переносить опасные инфекции. К примеру, речь идет о таежном клеще и лесном европейском клеще. Это основные переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза. Также в южных регионах встречается клещ хиалома, известный как потенциальный переносчик возбудителя геморрагической лихорадки Крым-Конго. В Нью-Йорке выявлен случай инфицирования вирусом бурбон, редкой клещевой инфекцией, против которой не существует вакцины. Курс доллара на сегодня 79.46, курс евро 91 рубль 19 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как валдайские колокольцы и валдайские звоны. Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданный в 1995 года.
3: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрадов Буша. Приключение приведет их в Голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в Буше».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в Валдае коммунальные службы активно наводили порядок в городе. Благоприятная погода помогла специалистам выполнить большой объем работ. Они косили траву на газонах и боролись с очагами борщевика. Это важно для безопасности жителей и сохранения зеленых зон, отметил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Отдельно велись работы по градированию дорог и обочин. Теперь проезд по второстепенным улицам должен стать заметно комфортнее. Параллельно шла уборка мусора, контейнеры регулярно опустошали, а стихийные свалки оперативно ликвидировали. К благоустройству подключились сотрудники администрации. Они вышли на субботник и обновили покрытие детской площадки на улице Труда. Яркие краски вернули объекту привлекательный вид. Теперь здесь будет приятнее играть детям. В Валдае суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в служебном кабинете отделения УФСБ фигурант передал сотруднику ведомства 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении его работников от административного наказания по миграционным нарушениям, в том числе от возможной депортации. При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента. Действия обвиняемого подпадают под статью о даче взятки за заведомо незаконные действия. За такое преступление грозит до 8 лет лишения свободы. При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учел, что речь идет о тяжком преступлении, а сам фигурант проживает в другом регионе и не имеет регистрации в Новгородской области. Вместе с тем, у мужчины нет судимости и административных взысканий, а также имеются устойчивые социальные связи. Исходя из этих обстоятельств, суд счел возможным не заключать обвиняемого под стражу, а применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, по мнению суда, позволит обеспечить надлежащее поведение фигуранта на стадии следствия. Соответствующее постановление вынес Валдайский районный суд. Мера пресечения будет действовать 2 месяца. Жители Валдайского района пожаловались в чате администрации на состояние обочин и ручья. Сразу несколько человек отметило, что траву не косят, в частности на улице Крупской и на улице Хвойной в Зимогорье. Отдельно жители обратили внимание на ручей вдоль улицы Крупской. Он зарос бурьяном и заплыл, из-за чего вода подтапливает придомовую территорию 3- и 2-этажных домов. В связи с ситуацией люди подготовили коллективное обращение в Роспотребнадзор. Администрация района пока не давала официальных комментариев. Жители рассчитывают, что надзорное ведомство поможет решить проблему. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Ты на волне первой места.

Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
4: Я

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Для своей семьи Гарри Таскер – любящий муж и отец. Человек скромный и рассеянный. Обыкновенный продавец компьютеров. Не вылезающий с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри – специальный агент тайной правительственной службы, специализирующийся на особо опасных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами отправки злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хелен. Но бандиты, к своему несчастью, даже не подозревали, с кем связались. И Хелен узнала, что муж ее совсем не компьютерщик, и что она 15 лет прожила с человеком, рядом с которым мускулистый Рэмбо выглядит ребенком. Саундтрек из кинофильма «Правдивая ложь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Провокации с участием специально обученных за границей лженаблюдателей готовятся в преддверии выборов в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев посредством провоцирования конфликтов на избирательных участках и подачи жалоб о вымышленных нарушениях. Лженаблюдатели намерены дискредитировать избирательный процесс. Так, по словам Пискарева, иноагенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов к проведению онлайн-курсов для псевдонаблюдателей, которых знакомят с правовой базой, цифровым активизмом и взаимодействием со СМИ. Россия стала одним из наиболее перспективных рынков для индийских экспортеров на фоне значительной перестройки мировой торговли и изменения глобальных цепочек поставок. Об этом заявили в Федерации индийских экспортных организаций. Изменение глобальных цепочек поставок, трансформация геополитической ситуации, стремление Москвы диверсифицировать источники закупок открыли новые возможности для индийского бизнеса. Конкурентноспособное производство, высокое качество продукции, надежность поставок позволяют индийским компаниям успешно удовлетворять меняющиеся потребности российского рынка, отметили в этой федерации. В России намерены создать 3 новых вакцины от онкологических заболеваний, сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, это будут вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака. Ранее в апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил в апреле председатель правительства Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медстрахования. МВД России напоминает о вреде коротких видеороликов в соцсетях, которые увеличивают риск развития девиантного поведения у подростков. В коротких видеороликах могут содержаться сцены насилия или иные деструктивные материалы. Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения, говорится в сообщении ведомства. Также в нем отмечается, что руководство запрещенной в России компании Meta, располагая сведениями о том, что просмотр видео в формате Reels может вызывать у детей депрессивное состояние и негативно влиять на пищевое поведение, отказалась корректировать алгоритмы соцсети, опасаясь потери прибыли от рекламы. Курс доллара на сегодня 79.46, курс евро 91.19. Выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217072235. Ты на волне первой местной.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Аары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

После встречи с командой «Мстителей» Питер Паркер возвращается домой и пытается жить обычной жизнью под опекой тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает кое-кто еще. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей-стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время показать всем, что такое настоящий супергерой. Саундтрек к фильму «Человек-паук. Возвращение домой».

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в Валдае коммунальные службы активно наводили порядок в городе. Благоприятная погода помогла специалистам выполнить большой объем работ. Они косили траву на газонах и боролись с очагами борщевика. Это важно для безопасности жителей и сохранения зеленых зон, отметил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Отдельно велись работы по градированию дорог и обочин. Теперь проезд по второстепенным улицам должен стать заметно комфортнее. Параллельно шла уборка мусора, контейнеры регулярно опустошали, а стихийные свалки оперативно ликвидировали. К благоустройству подключились сотрудники администрации. Они вышли на субботник и обновили покрытие детской площадки на улице Труда. Яркие краски вернули объекту привлекательный вид. Теперь здесь будет приятнее играть детям. В Валдае суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в служебном кабинете отделения УФСБ фигурант передал сотруднику ведомства 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении его работников от административного наказания по миграционным нарушениям, в том числе от возможной депортации. При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента. Действия обвиняемого подпадают под статью о даче взятки за заведомо незаконные действия. За такое преступление грозит до 8 лет лишения свободы. При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учел, что речь идет о тяжком преступлении, а сам фигурант проживает в другом регионе и не имеет регистрации в Новгородской области. Вместе с тем, у мужчины нет судимости и административных взысканий, а также имеются устойчивые социальные связи. Исходя из этих обстоятельств, суд счел возможным не заключать обвиняемого под стражу, а применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, по мнению суда, позволит обеспечить надлежащее поведение фигуранта на стадии следствия. Соответствующее постановление вынес Валдайский районный суд. Мера пресечения будет действовать 2 месяца. Жители Валдайского района пожаловались в чате администрации на состояние обочин и ручья. Сразу несколько человек отметило, что траву не косят, в частности на улице Крупской и на улице Хвойной в Зимогорье. Отдельно жители обратили внимание на ручей вдоль улицы Крупской. Он зарос бурьяном и заплыл, из-за чего вода подтапливает придомовую территорию 3- и 2-этажных домов. В связи с ситуацией люди подготовили коллективное обращение в Роспотребнадзор. Администрация района пока не давала официальных комментариев. Жители рассчитывают, что надзорное ведомство поможет решить проблему. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM. На Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводят магозоолога Ньютона Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не немаг, так в Америке называют маглов, по имени Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта. Саундтрек к фильму «Фантастические твари и где они обитают»

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия сохраняет открытость к переговорам по урегулированию украинского конфликта и выражает готовность рассматривать конструктивные предложения. Как заявили Министерство иностранных дел, возобновлению встреч сегодня мешают не только диаметрально противоположные позиции сторон и трудности с поиском нейтральной площадки, а также деструктивная линия некоторых западных стран, которые продолжают подпитывать конфликт масштабными поставками вооружения. В последнее время наибольшую дипломатическую активность проявляет Анкара, заявляющая о готовности оперативно принять новый раунд встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил: «Россия сегодня одна, противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО». Москва неоднократно заявляла о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на урегулирование сложившейся ситуации. Развитие машиностроения является ключевым элементом для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. Разработка современных видов техники и оборудования для нужд аграриев, как отметили в правительстве, позволяет в несколько раз повысить производительность и значительно сократить трудозатраты. В агросекторе в настоящее время используется около 24 тысяч машин с элементами автопилотирования. В нынешнем году с их помощью планируют обработать порядка 12,5 миллионов гектаров, агродронами еще более миллиона гектаров. Разработки инновационной сельскохозяйственной техники и оборудования помогают решить и задачу импортозамещения. Напомню, ранее Кабинет министров утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который предполагает заключение соглашения между Минэнерго, Минсельхозом и региональными органами власти, а также нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменится с сентября. Речь идет о торговле с колес. В автолавках отдаленных поселков, в кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами. И регионы могли предъявлять к ним те же самые требования вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен переходный период – 3 месяца на подачу заявления о включении в схему размещения. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. Согласно отраслевым данным, на конец 2025 года к интернету были подключены почти 172 миллиона абонентов мобильной связи. Отмечается, в сегменте мобильного интернета превалируют физические лица, которые составляют почти 93% всех абонентов и генерируют почти 94% трафика. Причиной сокращения называются регулярные ограничения доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. После введения механизма белых списков часть интернет-ресурсов продолжила работать даже при ограничениях мобильной связи, однако на общий тренд это существенного влияния не оказало. Перелом может произойти уже по итогам нынешнего года. Наряду с этим, отказываясь от мобильного интернета, россияне вовсе не собираются лишать себя возможности пользоваться всемирной паутиной. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай FM 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
0: Рубрика «Валдай исторический».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в Валдае коммунальные службы активно наводили порядок в городе. Благоприятная погода помогла специалистам выполнить большой объем работ. Они косили траву на газонах и боролись с очагами борщевика. Это важно для безопасности жителей и сохранения зеленых зон, отметил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Отдельно велись работы по градированию дорог и обочин. Теперь проезд по второстепенным улицам должен стать заметно комфортнее. Параллельно шла уборка мусора, контейнеры регулярно опустошали, а стихийные свалки оперативно ликвидировали. К благоустройству подключились сотрудники администрации. Они вышли на субботник и обновили покрытие детской площадки на улице Труда. Яркие краски вернули объекту привлекательный вид. Теперь здесь будет приятнее играть детям. В Валдае суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в служебном кабинете отделения УФСБ фигурант передал сотруднику ведомства 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении его работников от административного наказания по миграционным нарушениям, в том числе от возможной депортации. При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента. Действия обвиняемого подпадают под статью о даче взятки за заведомо незаконные действия. За такое преступление грозит до 8 лет лишения свободы. При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учел, что речь идет о тяжком преступлении, а сам фигурант проживает в другом регионе и не имеет регистрации в Новгородской области. Вместе с тем, у мужчины нет судимости и административных взысканий, а также имеются устойчивые социальные связи. Исходя из этих обстоятельств, суд счел возможным не заключать обвиняемого под стражу, а применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, по мнению суда, позволит обеспечить надлежащее поведение фигуранта на стадии следствия. Соответствующее постановление вынес Валдайский районный суд. Мера пресечения будет действовать 2 месяца. Жители Валдайского района пожаловались в чате администрации на состояние обочин и ручья. Сразу несколько человек отметило, что траву не косят, в частности на улице Крупской и на улице Хвойной в Зимогорье. Отдельно жители обратили внимание на ручей вдоль улицы Крупской. Он зарос бурьяном и заплыл, из-за чего вода подтапливает придомовую территорию 3- и 2-этажных домов. В связи с ситуацией люди подготовили коллективное обращение в Роспотребнадзор. Администрация района пока не давала официальных комментариев. Жители рассчитывают, что надзорное ведомство поможет решить проблему. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

снова сердце двое, тут одни, чтобы я мог добавить к ним, кроме отмены всех границ, между ними нет границ, между ними есть любовь, очень сильная любовь, просто так уж повелось.

Я помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На минувшей неделе в Валдае коммунальные службы активно наводили порядок в городе. Благоприятная погода помогла специалистам выполнить большой объем работ. Они косили траву на газонах и боролись с очагами борщевика. Это важно для безопасности жителей и сохранения зеленых зон, отметил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Отдельно велись работы по градированию дорог и обочин. Теперь проезд по второстепенным улицам должен стать заметно комфортнее. Параллельно шла уборка мусора, контейнеры регулярно опустошали, а стихийные свалки оперативно ликвидировали. К благоустройству подключились сотрудники администрации. Они вышли на субботник и обновили покрытие детской площадки на улице Труда. Яркие краски вернули объекту привлекательный вид. Теперь здесь будет приятнее играть детям. В Валдае суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в служебном кабинете отделения УФСБ фигурант передал сотруднику ведомства 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении его работников от административного наказания по миграционным нарушениям, в том числе от возможной депортации. При этом сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента. Действия обвиняемого подпадают под статью о даче взятки за заведомо незаконные действия. За такое преступление грозит до 8 лет лишения свободы. При рассмотрении вопроса о мере пресечения суд учел, что речь идет о тяжком преступлении, а сам фигурант проживает в другом регионе и не имеет регистрации в Новгородской области. Вместе с тем, у мужчины нет судимости и административного взыскания, а также имеются устойчивые социальные связи. Исходя из этих обстоятельств, суд учел возможным не заключать обвиняемого под стражу, а применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, по мнению суда, позволит обеспечить надлежащее поведение фигуранта на стадии следствия. Соответствующее постановление вынес Валдайский районный суд. Мера пресечения будет действовать 2 месяца. Жители Валдайского района пожаловались в чате администрации на состояние обочин и ручья. Сразу несколько человек отметило, что траву не косят, в частности на улице Крупской и на улице Хвойной в Зимогорье. Отдельно жители обратили внимание на ручей вдоль улицы Крупской. Он зарос бурьяном и заплыл, из-за чего вода подтапливает придомовую территорию 3- и 2-этажных домов. В связи с ситуацией люди подготовили коллективное обращение в Роспотребнадзор. Администрация района пока не давала официальных комментариев. Жители рассчитывают, что надзорное ведомство поможет решить проблему. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.